Кучка, дупа, хочешь, нужно. Кучка, дупа, юркиш, нужно. Кучка, дупа, нужно, юркиш, лошадь.